0: И у меня выпрямал, жизнь лошка, долги. Своих стадич генерала. Жив, подожди, на тебя не голову спрышил. Вот я долги. Кахает долги, подпишись, кахает долги, так. Если зайдусь на лестнице, не буду, подрог, без чурочки.
1: 4, 5, 4, 3, 2, 1. Syllabe.
2: Paré pour la manœuvre.
3: Non, mais on peut y aller là.
1: La radio sauvage.
4: T'as du hip-hop, man?
5: J'ai du phrasé de la côte ouest, tout frais livré, encore fumant. Brut de chez Brut.
1: Syllabe.